радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: на даче, в огороде.
1: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Transmission. Канал Техно. Канал EDM. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.

0: Приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама. Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Арти Гасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Всем привет, это DJ Филс. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд Суперчарт.
1: Рекорд. Реклама.
2: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
3: 2779888. Максимум даем, минимум просим.
4: ИП Тилухин АА. Украина П-304-526-011-800-121. Рекорд.
1: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

Record Dance Radio. Radio. С одной стороны, мне не хочется вставать с кровати, а с другой стороны...

0: Record. Реклама.
1: Клиника «Созвездие офтальмика». Лазерная коррекция зрения. Лечение катаракты и глаукомы. Созвездие 52.ру. Цены, которые вам подойдут. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер.
3: 6 миллионов отдал.
2: Нет. Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 369 990 рублей.
3: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
2: Да. По разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
3: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
2: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу.
4: Указано максимальная цена при продаже с учетом минимумов. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
5: Ищешь живую музыку в Нижнем? Тогда это группа «Кавер-экспрессия».
6: Чтобы в память надолго врезалась, «Кавер-экспрессия». После вкусим, чтоб отличалась, «Кавер-экспрессия». Гитарным соло, вокалом, чтобы цепляла, «Кавер-экспрессия». Чтобы выбору выбор не оставляла, «Кавер-экспрессия».
5: Группа «Кавер-экспрессия». Ищи нас ВКонтакте. 0+.
0: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
2: Культурный забег РУЦ снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на Большой Йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на RUTS.RUN. Давай бегом по городу. 0+.
3: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область, село Каменки. ОГРН 123-520-3-028-722.
4: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Просыпайтесь, вы в матрице.
1: Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. Два дня, три танцпола, 30 артистов, секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
0: Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.

мальчик 3 недели ходил на карате, но потом встретился с хулиганами и 3 недели не ходил на карате.

0: Рекорд. Реклама. Работать на износ уже не модно. В тренде саморегуляция и самодисциплина. Радио Рекорд приглашает тебя на фестиваль нетворкинг «Дофамин». Это не просто фестиваль, а десятки локаций, чемпионаты, игры, три музыкальные сцены, дебаты о природе здоровья и творческие перформансы, море физической культуры, психологии и юмора. На фестивале, посвященному архитектуре внутренних навыков. С 1 по 5 июля. Сёрф-лагерь на Горьковском море. Билеты на сайте dofaminfest.ru. 0+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: В прозрении лазерная коррекция зрения от 15 тысяч рублей. Рассрочка без процентов. Диагностика бесплатна. Прозрение. Доверьте свое зрение профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Выбираете сервис для вашего Voya? Давайте знакомиться. Plaza, официальный дилер марки Voya, дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-1010.
4: Курочка, курочка, павловская курочка.
5: Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
4: Курочка, курочка, павловская курочка.
5: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
6: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
7: Sequoia Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас! Sequoia Парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
8: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут, надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Кран

0: Люкс, Сати, люкс!
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-003.
3: Медэстетика. Мужские дни для самых притязательных. Медэстетика. Удаление шрамов, рубцов, татуировок, мешков под глазами с заметным быстрым результатом. Медэстетика. Безболезненно и конфиденциально. Медэстетика. Горького, 77. Медэстетика. Запишись на консультацию. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я вижу.
5: Я вижу.
6: Я вижу.
7: Я вижу.
8: Я в Садко.
9: Я в Садко.
10: Я в Садко.
11: Я в Садко.
12: 7D лазерная коррекция нового поколения. 12 минут для вашего безупречного зрения. Центр клинической офтальмологии Садко. Вижу.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас монолит. 420-50-20.
15: ОСЗ группы «Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Людка, Алютка, глянь, весна пришла, грачи прилетели, а выгода богат удвоилась.
17: Ой, Вась, бежим скорее. Госпрограмма-то теперь доступна всем. Дарят 10% при покупке в кредит и столько же от салона. Складываем, удваиваем, радуемся.
16: Какая такая любовь? К новой «Ладе». Любовь. Ждем вас на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203.
15: Выгода 20% достигается путем суммирования прямой скидки от дилера 10% и выгода 10% по программе при покупке в кредит. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Лицензия ЦБ номер 170. Предложение действует с 1 марта до 31 мая 2026 года. Подробности по телефону 260-линия «Оферта». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Агат. Покупай выгодно.
18: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд реклама.
1: Мне нужна твоя одежда, ботинки и два билета на супердискотеку.
0: Главный ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным.
2: Супердискотека.
0: 14 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
3: Ожу по гарантии 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 12.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте. Дэнс Радио.

0: Рекорд. Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Между работой и домом так легко забыть, когда вы в последний раз отдыхали. Пора позаботиться о себе. Простая математика красоты и заботы в ТРК «Фантастика». Чек от 5000 рублей в любом магазине – это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе. ТРК «Фантастика». Позвольте себе лучшее.
3: Акция действует с 27 марта до 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nn.ru. 18+.
4: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
5: ИП Телухин АА, УГРН П 304-526-011-800-121.
6: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
7: В интернете наберу prismaokna.ru.
8: Подробности на сайте.
9: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монет» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: «Паусвербанк». «Осознанешь лидерство». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Хочешь адреналина? Приезжай на базу «Экстрим Ленд» в 30 минутах от Нижнего Новгорода. Лошади, квадроциклы, скалодром, полеты на зиплайне, пейнтбол, лазертаг, веревочный парк, тир, сплавы, игры. Все доступно прямо сейчас. Сделаем любое мероприятие незабываемым. Бронируй 8 800 222 19 19 0+.
12: Belgi X70 – универсальный кроссовер для тех, кто ценит практичность. Классические линии кузова, надежные силовые агрегаты и интуитивно понятное управление. Ничего лишнего, только ежедневная уверенность и комфорт за рулем. Сейчас в BCR Motors универсальный кроссовер X70 в наличии от 2 499 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре Belgi на Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
13: Belgi – надежность в движении.
14: Муз-ТВ приглашает.
15: 6 июня.
14: Москва. Лайф-арена.
15: Премия Муз-ТВ 2026.
14: Движение.
15: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
14: Лайф-арена.
15: Премия Муз-ТВ. Движение.
14: Категория 16+.
16: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Реклама.
1: Лето – время отдыха. И даже на кредит можно взять каникулы.
2: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама, не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
4: 877-988. Максимум даем, минимум просим.
5: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
6: Сними очки навсегда. Все виды лазерной коррекции зрения в Центре современной офтальмологии.
7: Никастринг.
8: Скидку и подарки гарантируем. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
9: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
10: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
11: Банк-партнер «Аутобан», не оферта.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: BLG. Надежность в движении.
13: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
14: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
15: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
16: ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 126. Украина 121, 59, 14, 79, 93, 18+.
17: Вам пришло сообщение. Посмотрите, вдруг там что-то важное. Читаем. Открытие официального дилерского центра «Москвич-Агат» на Родионова 203. А для первых 10 клиентов – дополнительные выгоды. Ждем вас в «Агат».
18: Приложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Подробности в «Агат» по телефону 260.
19: «Агат». Покупай выгодно.
10: Едем в Сормовский парк! Экстремальные аттракционы, семейные карусели, парк динозавров, дом страха. Колесо обозрения высотой 40 метров. Сормовский парк работает ежедневно. Подробности на сайте sormovapark.ru. Без возрастных ограничений.
3: Ищешь живую музыку в Нижнем? Тогда это группа «Кавер Экспрессия».
9: Чтобы в память надолго врезалась, «Кавер Экспрессия». После вкусим, чтоб отличалась, «Кавер Экспрессия». Гитарным соло, вокалом, чтобы цепляла, «Кавер Экспрессия». Чтобы выбору выбор не оставляла, «Кавер Экспрессия».
3: Группа «Кавер Экспрессия». Ищи нас ВКонтакте. 0+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения. Dance Radio.
1: Новый трек на рекорде. Josh Favs, Like a Prayer. Рекорд ремейк.

0: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Шоу Бобо. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.

0: Рекорд. Реклама.
1: В прозрении лазерная коррекция зрения от 15 тысяч рублей. Рассрочка без процентов. Диагностика бесплатна. Прозрение. Доверьте свое зрение профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
2: Выбираете сервис для вашего Воя? Давайте знакомиться. Плаза. Официальный дилер марки Воя дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282 10 10.

0: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.

0: Люксатик люкс!
1: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
2: Спецсообщение от Чанган-центра ГАТ на Комсомольском. Стартовала весенняя распродажа. Автомобили Чанган в наличии по цене производителя. А некоторые позиции даже ниже заводской цены. Проверьте лично в АГАТ на Комсомольском. Звоните прямо сейчас. 260, код города 831. Чанган-центр ГАТ на Комсомольском. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
3: АГАТ. Покупай выгодно.
4: Культурный забег РУЦ снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на большой йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на RUTS.RUN. Давай бегом по городу. 0+.
5: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. ОГРН 123-523-028-722.
6: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
7: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, в Рекорд Пати.
1: Рекорд. Реклама.
2: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11, 0+.
3: Клиника «Созвездие Офтальмика». Лазерная коррекция зрения. Лечение катаракты и глаукомы. Созвездие 52.ру. Цены, которые вам подойдут. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
5: 7-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
6: ИП Телухин АА. ОГРН ИП 304-526-011-800-121.
7: Опять места нет. Ну сколько можно?
8: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
9: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-003.
10: Расслабься, будь на лайте. Всего 2090 рублей. Тариф «Вечерний лайт» в аквапарк и термальный комплекс «Океанис».
11: Акция действует с 4 по 28 мая 2026 года. При оплате только на кассах аквапарка. Подробная информация на океанис.аквапарк.ру. ОГРН 111-526-239-33.

0: тобой. Медэстетика. Ждем вас на Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Я вижу.
2: Я вижу.
3: Я вижу.
4: Я вижу.
5: Я в Садко.
6: Я в Садко.
7: Я в Садко.
8: Я в Садко.
9: Фемтолазерная коррекция зрения по методике SmartSight. Мы знаем, как вернуть вам идеальное зрение. Центр клинической офтальмологии Садко. Вижу.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
12: Работать на износ уже не модно. В тренде саморегуляция и самодисциплина. Радио Рекорд приглашает тебя на фестиваль нетворкинг «Дофамин». Это не просто фестиваль, а десятки локаций, чемпионаты, игры, три музыкальные сцены, дебаты о природе здоровья и творческие перформансы, море физической культуры, психологии и юмора. На фестивале, посвященному архитектуре внутренних навыков. С 1 по 5 июля. Серф-лагерь на Горьковском море. Билеты на сайте dofaminfest.ru. 0+.
13: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Look ahead, the

0: Рекорд реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложения действуют до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай. Дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
10: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте!
12: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Amoda C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Amoda C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Amoda C5. Управляй будущим.
13: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
14: Dance.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Mix. Канал House Hits. Канал Рекорд нулевых. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Лето – время отдыха. И даже на кредит можно взять каникулы.
2: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама, не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Хочешь адреналина? Приезжай на базу «Экстримленд» в 30 минутах от Нижнего Новгорода. Лошади, квадроциклы, скалодром, полеты на зиплайне, пейнтбол, лазертаг, веревочный парк, тир, сплавы, игры. Все доступно прямо сейчас. Сделаем любое мероприятие незабываемым. Бронируй 8 800 222 19 19 0+.
4: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 равно 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
5: В интернете наберу prismaokna.ru.
6: Подробности на сайте.
7: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-5020. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: ПАО «Сбербанк». ОСЗ «Нижлидерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8 917 887 53 30.
10: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
11: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
12: Банк-партнер «Аутобан», не оферта.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: BLG. Надежность в движении.
14: Муз-ТВ приглашает.
15: 6 июня.
14: Москва. Лайф-арена.
15: Премия Муз-ТВ 2026.
14: Движение.
15: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
14: Лайф-арена.
15: Премия Муз-ТВ «Движение».
14: Категория 16+.
16: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
17: Суперфестиваль «Диско Фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд Суперчарт.
1: Рекорд. Реклама. В прозрении лазерная коррекция зрения от 15 000 рублей.

0: Отсрочка без процентов. Диагностика бесплатна. Прозрение. Доверьте свое зрение профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
1: Спецсообщение от Чанган-Центрогат на Комсомольском. Стартовала весенняя распродажа. Автомобили Чанган в наличии по цене производителя, а некоторые позиции даже ниже заводской цены. Проверьте лично в Агат на Комсомольском. Звоните прямо сейчас. 260, код города 831. Чанган-Центрогат на Комсомольском. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
4: Курочка, курочка, павловская курочка. Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, павловская курочка. Ух, наедимся, ух, повеселимся.
5: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
6: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
7: 2779988. Максимум даем, минимум просим.
8: ИП Телухин АА. ОГРН ИП 304-526-011-800-121.
9: Секвойя парк. Один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк. Рядом с живописным экопарком Маховые горы.
10: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Краны

0: люкс, садик люкс.
1: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ группа «Инвестрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
1: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
5: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
10: Подробнее на t2.ru.
11: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.
12: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Амода C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Амода C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Амода C5. Управляй будущим.
13: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.com.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт.
1: Рекорд. Реклама. Привет. Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер. 6 миллионов отдал. Нет. Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 миллионов 369 тысяч 990 рублей.
2: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
1: Да. По разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
2: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
1: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу. Указана максимальная цена при продаже с учетом минимумов. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
3: Между работой и домом так легко забыть, когда вы в последний раз отдыхали. Пора позаботиться о себе. Простая математика красоты и заботы в ТРК «Фантастика». Чек от 5000 рублей в любом магазине – это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе. ТРК «Фантастика». Позвольте себе лучше.
4: Акция действует с 27 марта до 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica-nn.ru. 18+.
5: Проверь зрение выгодно. В Центре современной офтальмологии «Ника Спринг». Расширенная диагностика зрения со скидкой 65%.
6: «Ника Спринг».
7: Акция действует до 1 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Выбираете сервис для вашего Воя? Давайте знакомиться. Плаза. Официальный дилер марки Воя дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-1010.
9: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
10: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
11: ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 26. Украина 121-59-14-79-93. 18+.
12: Семейный тариф в аквапарке.

0: 239-33, город Нижний Новгород, ООО «Акватория развлечений».
1: Людка, Алютка, глянь, весна пришла, грачи прилетели, а выгода богат удвоилась.
2: Ой, Вась, бежим скорее. Госпрограмма-то теперь доступна всем. Дарят 10% при покупке в кредит и столько же от салона. Складываем, удваиваем, радуемся.
1: Кака-така, любовь. К новой Ладе. Любовь. Ждем вас на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203.
3: Выгода 20% достигается путем суммирования прямой скидки от дилера 10% и выгода 10% по программе при покупке в кредит. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Лицензия ЦБ номер 170. Предложение действует с 1 марта до 31 мая 2026 года. Подробности по телефону 260 оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Агат. Покупай выгодно. Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
5: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Реклама.
1: Лето – время отдыха. И даже на кредит можно взять каникулы.
2: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама не

0: Оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
2: Готовые таунхаусы «Фрегат» доступны по семейной ипотеке от 3,9%. Жилищный больше не вопрос. Звоните 231-3003. Продавец недвижимости ИП Тимофеев Евгений Александрович. Изучите все условия кредита на сайте fregatnn.ru. Банк-партнер Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Хочешь выглядеть на 10 лет моложе без фильтров? В Медэстетике аппаратная косметология последнего поколения. Ультраформер – четкие овалы шеи. Фотона – ровный тон и гладкий рельеф. Стеллар М22 – пигментация и сосудистая сеточка. Опытные врачи – естественный результат. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
5: В интернете наберу prismaokna.ru.
6: Подробности на сайте.
7: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест «Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
8: Вам пришло сообщение. Посмотрите, вдруг там что-то важное. Читаем. Открытие официального дилерского центра «Москвич-Агат» на Родионова 203. А для первых 10 клиентов – дополнительные выгоды. Ждем вас в Агат.
9: Приложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Агат по телефону 260.
10: Агат. Покупай выгодно.
11: В зоопарк «Мадагаскар» поспешите, дети! Здесь львы, пантера, леопард, буры и медведи. Работаем ежедневно. Дети до 7 лет в любой день бесплатно. Подробности на сайте sormovapark.ru. 0+.
12: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

представляет сборник «Колбасный цех «Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: лейбла «Радио Рекорд» на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
5: Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте!
8: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Amoda C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Amoda C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Amoda C5. Управляй будущим.
9: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.com.

0: Record. Реклама.
1: В прозрении. Лазерная коррекция зрения от 15 тысяч рублей. Рассрочка без процентов. Диагностика бесплатна. Прозрение. Доверьте свое зрение профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Между работой и домом так легко забыть, когда вы в последний раз отдыхали. Пора позаботиться о себе. Простая математика красоты и заботы в ТРК «Фантастика». Чек от 5000 рублей в любом магазине – это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе. ТРК «Фантастика». Позвольте себе лучшее.
2: Акция действует с 27 марта до 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nn.ru. 18+.
3: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
4: Я пропою, звонки всем максимум дают.
5: Я вижу.
6: Я вижу.
7: Я вижу.
8: Я вижу.
9: Я в Садко.
10: Я в Садко.
11: Я в Садко.
12: Я в Садко.
13: 7D-лазерная коррекция нового поколения. 12 минут для вашего безупречного зрения. Центр клинической офтальмологии «Садко». Вижу.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Хочешь адреналина? Приезжай на базу «Экстримленд» в 30 минутах от Нижнего Новгорода. Лошади, квадроциклы, скалодром, полеты на зиплайне, пейнтбол, лазертаг, веревочный парк, тир, сплавы, игры. Все доступно прямо сейчас. Сделаем любое мероприятие незабываемым. Бронируй. 8 800 222 19 19 0+.
16: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8 917 887 53 30.

0: ищешь живую музыку в Нижнем, тогда это группа Кавер Экспрессия.
1: Чтобы в память надолго врезалась, Кавер Экспрессия. После вкусим, чтоб отличалась, Кавер Экспрессия. Гитарным соло, вокалом, чтобы цепляла, Кавер Экспрессия. Чтобы выбору выбор не оставляла, Кавер Экспрессия.
0: Группа Кавер Экспрессия. Ищи нас ВКонтакте. 0+.
2: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

33 композиции, за которые вы голосовали при помощи приложения Радио Рекорд. Ну и начну с новости. Радио Рекорд представляет свежий сборник электронных треков от российских продюсеров. Все это называется «Колбасный цех Матрикс». Вы прекрасно знаете, что через неделю у нас в Петербурге состоится фестиваль «Колбасный цех Матрикс» 29-30 мая. Все заглядывайте к нам в гости на сайте radiorecord.ru. Есть информация, категория 18+. Так вот, 14 взрывных треков от Sonic Mine, Laboratorium, Snet и многих других. Все уже есть на стриминговых сервисах страны.

Второе место. Первая новинка этой недели. Ловите свежий весенний хит, который прямо сейчас взрывает европейские чарты. Звезда немецкой поп-сцены Леони и британский романтик Каллум Скотт записали трек под названием «Stay». Сами артисты признаются, что вдохновили золотой эпохой поп-хауса середины 10-х годов. Далее 31 место. И здесь Dub Dogs с композицией «How Does It Feel». Работа опустилась на 5 позиций вниз.

Суперчарте Sound of Legend во главе с супергероем в маске диджеем Заком выпустили свежий бенгер под названием «Сан-Франциско». Переосмысление старых хитов — это фирменный стиль Sound of Legends. Все это принесло уже более 650 миллионов прослушиваний. Далее 28-я позиция — Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта с треком «Save Me Tonight».

0: абсолютной свободы и искренности. Особенно, когда мы радовались всему, что вокруг видели, словно дети. Именно такое настроение дарит нам 26-е место, на котором дебютирует свежий трек от Армина Ван Бюрена и Арджи. Называется «Like a Child». Впереди реклама, сразу после продолжим.
1: Вечеринка в прямом эфире «Рекорд Пати». Четырехчасовое микс-шоу. Слушайте сегодня с 10 вечера.
2: «Рекорд Пати». Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, в «Рекорд Пати».
3: Рекорд. Реклама.
4: Лето. Время отдыха. И даже на кредит можно взять каникулы.
5: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама, не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11, 0+.
7: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
8: ИП Телухин АА, ОГРН ИП 304-526-011-800-121.
9: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
10: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
11: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: BLG. Надежность в движении.
13: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
14: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: ПАО «Сбербанк». ОСЗ «Нижлидерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Ждем вас в сервисном центре «Лада» BCR Motors.
17: Муз-ТВ приглашает.

0: 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
1: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05.
2: 0+. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд Суперчарт с диджеем Филом.
1: Суперчарт на рекорде продолжается. С вами диджей Фил, вы слушаете 938 выпуск нашего хит-парада. Далее 25-я строчка. Необычная коллаборация Анима и Джоджи с треком Beautiful. Трек поднимается на 4 позиции вверх.
0: Рекорд Суперчарт, 25-е место.

0: Суперчарта Рекорде. 21 место, свежий релиз. Это главный электронный супергерой Бразилии Алок и мультиплатиновый Халид. Они записали трек «Dive Into Me». И перед тем, как мы переходим к двадцатке лучших, давайте вспомним треки, которые сегодня открывали Суперчарт.
1: Рекорд Суперчарт. Третья десятка.
0: Иван Бек и Софи Райс, 33 место. Новинка от Леони и

0: воскресенье, 3 часа дня. Ну а мы возвращаемся в Суперчарт. 20-я строчка прямо сейчас. Это Дон Диабло и Уиз Халифа с треком Go Home With A Stranger. Трек поднимается на одну позицию вверх.
1: Рекорд Суперчарт.

0: представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля. Сборник «Колбасный цех Матрикс» от лейбла «Радио Рекорд» на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложения действуют до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай. Дом 6. Строение 3. Помещение 8-2-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Рекорд Суперчарт.

0: названием «Райта», дуэта «Кланг Карусель», что, кстати, в переводе с немецкого означает «звуковая карусель». Кто успел, тот присел. На 13 месте «Медуза» и «Генри Канамил». Трек называется «Don't Wanna Go Home». «Не хочу идти домой».
1: Рекорд Суперчарт. 13.

0: Рекорд. Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты. Проекта России 0+.
2: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
3: Максимум даем. ИП Телухин АА. УКРНП 304-526-011-800-121.
4: С выгодой купить окно в окна Призма пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна!
5: В интернете наберу prismaokna.ru.
6: Подробности на сайте.
7: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
8: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на nebar.ru.
9: ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, дом 46. Украина 21-59-13-79-93. 18+.
10: Расслабься. Будь на лайте. Всего 2090 рублей. Тариф «Вечерний лайт» в аквапарк и термальный комплекс «Океанис».
9: Акция действует с 4 по 28 мая 2026 года при оплате только на кассах аквапарка. Подробная информация на океанис.аквапарк.ру. ОГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
11: Клиника «Созвездие офтальмика». Лазерная коррекция зрения. Лечение катаракты и глаукомы. «Созвездие 52.ру». Цены, которые вам подойдут. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга-Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
13: Спецсообщение от Чанган-Центрагат на Комсомольском. Стартовала весенняя распродажа. Автомобили Чанган в наличии по цене производителя. А некоторые позиции даже ниже заводской цены. Проверьте лично в Агат на Комсомольском. Звоните прямо сейчас. 260, код города 831. Чанган-Центрагат на Комсомольском. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
14: Агат. Покупай выгодно.
15: Культурный забег РУЦ снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на большой йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на RUTS.RUN. Давай бегом по городу. 0+.
9: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. ОГРН 123-520-3-028-722.
16: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня. В Нижегородском цирке «Фактор 2». «Акула» Оксана Почеба. А также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня. В Нижегородском цирке 6+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Суперчарт на рекорде. С вами DJ Phil и 11 место. Think About Us от британского десанта Sony Federa, D.O.D. и Poppy Baxcom. И прежде чем мы ворвемся в десятку лучших нашего суперчарта, давайте посмотрим на места с 20 по 11.
1: Рекорд Суперчарт. Вторая десятка.
0: На 20-м Дон Диабло и Уиз Калифа. 19-е. Анима.

Это Рекорд Суперчарт, мы в эфире. Это были треки из второй десятки, а прямо сейчас, друзья, самые горячие композиции этой недели. Десятку лидеров открывает трек Just The Way You Are. Австралийская звезда Мол Граб откопала на музыкальных полках потрясающий хит 2002 года от проекта Milky и добавила ему современного звучания.

0: давайте вспомним десятку лучших.
1: Рекорд Суперчарт. Первая десятка.
0: Десятое место. Милки и Мол Грэб. На девятом Алан Уокер и Изабелла Мелтман. Восьмое место. Робин Шульц. На седьмом Оффенбах.

На втором Earbox. Это были места с 10 по 2 в Рекорд Суперчарте. Настал момент истины. Внимание, друзья, лидером 938-го Суперчарта становится классный тандем Биби Рикса и Фейтлесс с работой New Religion. Эта компания

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. В прозрении. Лазерная коррекция зрения от 15 тысяч рублей. Рассрочка без процентов. Диагностика бесплатна. Прозрение. Доверьте свое зрение профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
2: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
3: Курочка, курочка, павловская курочка. Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, павловская курочка. Ух, наедимся, ух, повеселимся.
4: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
5: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
6: Я пропою, в звонке всем максимум дают.
7: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться.

0: шашлыки, красота, и нервные клетки восстанавливаются.
1: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
0: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
2: Медэстетика. Мужские дни для самых притязательных. Медэстетика. Удаление шрамов, рубцов, татуировок, мешков под глазами с заметным быстрым результатом. Медэстетика. Безболезненно и конфиденциально. Медэстетика. Горького 77. Медэстетика. Запишись на консультацию. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас монолит. 420-50-20.
4: ОСЗ группа «Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Вам пришло сообщение. Посмотрите, вдруг там что-то важное. Читаем. Открытие официального дилерского центра «Москвич-Агат» на Родионова 203. А для первых 10 клиентов – дополнительные выгоды. Ждем вас в Агат.
6: Приложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Агат по телефону 260.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Работать на износ уже не модно. В тренде саморегуляция и самодисциплина. Радио Рекорд приглашает тебя на фестиваль нетворкинг «Дофамин». Это не просто фестиваль, а десятки локаций, чемпионаты, игры, три музыкальные сцены, дебаты о природе здоровья и творческие перформансы, море физической культуры, психологии и юмора. На фестивале, посвященному архитектуре внутренних навыков. С 1 по 5 июля. Серф-лагерь на Горьковском море. Билеты на сайте dofaminfest.ru. 0+.
9: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: реклама. Просыпайтесь, вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
1: Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще 2. И еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 118-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт.
1: Рекорд. Реклама.
2: Лето – время отдыха. И даже на кредит можно взять каникулы.
3: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама, не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Между работой и домом так легко забыть, когда вы в последний раз отдыхали. Пора позаботиться о себе. Простая математика красоты и заботы в ТРК «Фантастика». Чек от 5000 рублей в любом магазине – это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе. ТРК «Фантастика». Позвольте себе лучшее.
5: Акция действует с 27 марта до 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nn.ru. 18+.
6: Belgi X70 – универсальный кроссовер для тех, кто ценит практичность. Классические линии кузова, надежные силовые агрегаты и интуитивно понятное управление. Ничего лишнего, только ежедневная уверенность и комфорт за рулем. Сейчас в BCR Motors универсальный кроссовер X70 в наличии от 2 499 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре Belgi на Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
7: Belgi. Надежность в движении.
8: Я вижу.
9: Я вижу.
10: Я вижу.
11: Я вижу.
12: Я в Садко.
13: Я в Садко.
14: Я в Садко.
15: Я в Садко.
16: Фемтолазерная коррекция зрения по методике Smart Sight. Мы знаем, как вернуть вам идеальное зрение. Центр клинической офтальмологии Садко. Вижу.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Выбираете сервис для вашего Воя? Давайте знакомиться. Плаза. Официальный дилер марки Воя дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-1010.
19: Хочешь адреналина? Приезжай на базу Extreme Land в 30 минутах от Нижнего Новгорода. Лошади, квадроциклы, скалодром, полеты на зиплайне, пейнтбол, лазертаг, веревочный парк, тир, сплавы, игры. Все доступно прямо сейчас. Сделаем любое мероприятие незабываемым. Бронируй 8 800 222 19 19 0+.
20: Спецсообщение от Чанган-Центрагат на Комсомольском. Стартовала весенняя распродажа. Автомобили Чанган в наличии по цене производителя, а некоторые позиции даже ниже заводской цены. Проверьте лично в Агат на Комсомольском. Звоните прямо сейчас. 260, код города 831. Чанган-Центрагат на Комсомольском. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
21: Агат. Покупай выгодно.
22: Ищешь живую музыку в Нижнем? Тогда это группа Кавер Экспрессия.
23: Чтобы в память надолго врезалась, Кавер Экспрессия. После вкусим, чтобы отличалась, Кавер Экспрессия. Гитарным соло, вокалом, чтобы цепляла, Кавер Экспрессия. Чтобы выбору выбор не оставляла, Кавер Экспрессия.
22: Группа Кавер Экспрессия. Ищи нас ВКонтакте. 0+.
1: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Рекорд. Реклама. Семейный тариф в аквапарке.

0: 33 Нижний Новгород, ООО «Акватория развлечений».
1: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
2: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
3: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
6: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
7: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
8: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Талабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
9: Культурный забег РУЦ снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на Большой Йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на RUTS.RAN. Давай бегом по городу. 0+.
10: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. ОГРН 123-520-328-722.
11: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Реклама.
1: В прозрении лазерная коррекция зрения от 15 тысяч рублей. Рассрочка без процентов. Диагностика бесплатна. Прозрение. Доверьте свое зрение профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Я

0: на даче, в огороде.
1: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
2: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
3: ИП Телухин АА, УГРН П 304-526-011-800-121.
4: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы». Краны.

0: Люкс, садик, люкс.
1: Людка, Алютка, глянь, весна пришла, грачи прилетели, а выгода богат удвоилась.
2: Ой, Вась, бежим скорее. Госпрограмма-то теперь доступна всем. Дарят 10% при покупке в кредит и столько же от салона. Складываем, удваиваем, радуемся.
1: Кака-така, любовь. К новой Ладе. Любовь. Ждем вас на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203.
3: Выгода 20% достигается путем суммирования прямой скидки от дилера 10% и выгода 10% по программе при покупке в кредит. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Лицензия ЦБ номер 170. Предложение действует с 1 марта до 31 мая 2026 года. Подробности по телефону 260 линия оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
6: Муз-ТВ приглашает.
7: 6 июня.
6: Москва.
7: Лайф-арена.
6: Премия Муз-ТВ 2026. Движение.
7: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
6: Лайф-арена.
7: Премия Муз-ТВ. Движение.
3: Категория 16+.
8: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
9: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Hits. Канал Пати 24/7. Канал Chill Out. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Лето – время отдыха. И даже на кредит можно взять каникулы.
2: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама, не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сними очки навсегда. Все виды лазерной коррекции зрения в Центре современной офтальмологии
4: «Никастринг».
5: Скидку и подарки гарантируем. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
6: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
7: В интернете наберу prismaokna.ru.
8: Подробности на сайте.
9: Выбираете сервис для вашего Voya? Давайте знакомиться. Plaza, официальный дилер марки Voya, дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-1010.
10: Я вижу.
11: Я вижу.
12: Я вижу.
13: Я вижу.
14: Я в Садко.
15: Я в Садко.
16: Я в Садко.
17: Я в Садко.
18: 7D лазерная коррекция нового поколения. 12 минут для вашего безупречного зрения. Центр клинической офтальмологии Садко. Вижу.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
20: На вайбе, на стиле, на яркой «Лада Искра». С автоматической трансмиссией и мультимедийной системой «Лада Enjoy Evo». С онлайн-сервисами «Яндекс.Авто» можешь двигаться именно ты. «Лада Искра» от 1 277 тысяч рублей. Тебе решать. Подробности у официального дилера «Лада» BCR Motors на Новикова Прибоя.
21: Рекомендованная розничная цена «Лада Искра» в комплектации «Комфорт». Не оферта. Предложение ограничено. Действительно до 31 мая 2026 года. 18+. Подробности на BCR.com.
22: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас «Монолит». 420-50-20.
23: ОСЗ «Группа Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
24: Вам пришло сообщение. Посмотрите, вдруг там что-то важное. Читаем. Открытие официального дилерского центра «Москвич-Агат» на Родионова 203. А для первых 10 клиентов – дополнительные выгоды. Ждем вас в Агат.
25: Приложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Агат по телефону 260.
26: Агат. Покупай выгодно.
27: Едем в Сормовский парк! Экстремальные аттракционы, семейные карусели, парк динозавров, дом страха. Колесо обозрения высотой 40 метров. Сормовский парк работает ежедневно. Подробности на сайте sormovapark.ru. Без возрастных ограничений.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Реклама.
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: 877-988. Максимум даем, минимум просим.
3: ИП Телухин АА. УГРН ИП 304-526-011-800-121.
4: Выходные, дача. Пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
5: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород. Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
6: Банк-партнер Аутобанк. Не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: BLG. Надежность в движении.
8: Девушки, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
9: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
10: ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, дом 46. Украина 121-59-14-79-93. 18+.
11: Клиника «Созвездие офтальмика». Лазерная коррекция зрения. Лечение катаракты и глаукомы. Созвездие 52.ру. Цены, которые вам подойдут. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-5020. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: ПАО «Сбербанк». ВОЗ и занижили дерстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
15: Спецсообщение от Чанган-Центроград на Комсомольском. Стартовала весенняя распродажа. Автомобили Чанган в наличии по цене производителя, а некоторые позиции даже ниже заводской цены. Проверьте лично в Агат на Комсомольском. Звоните прямо сейчас. 260, код города 831. Чанган-Центроград на Комсомольском. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
16: Агат. Покупай выгодно.
17: Работать на износ уже не модно. В тренде саморегуляция и самодисциплина. Радио Рекорд приглашает тебя на фестиваль нетворкинг «Дофамин». Это не просто фестиваль, а десятки локаций, чемпионаты, игры, три музыкальные сцены, дебаты о природе здоровья и творческие перформансы, море физической культуры, психологии и юмора. На фестивале, посвященному архитектуре внутренних навыков. С 1 по 5 июля. Сёрф-лагерь на Горьковском море. Билеты на сайте dofaminfest.ru. 0+.
18: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня. В Нижегородском цирке «Фактор 2». «Акула» Оксана Почеба. А также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня. В Нижегородском цирке. 6+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Рекорд. Реклама.
2: Между работой и домом так легко забыть, когда вы в последний раз отдыхали. Пора позаботиться о себе. Простая математика красоты и заботы в ТРК «Фантастика». Чек от 5000 рублей в любом магазине – это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе. ТРК «Фантастика». Позвольте себе лучшее.
3: Акция действует с 27 марта до 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nn.ru 18+.
4: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер. 1,6 миллиона отдал. Нет, Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3,369,990 рублей.
5: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
4: Да, по разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
5: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
4: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу. Указана максимальная цена при продаже с учетом минимум. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
6: Культурный забег РУЦ снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на большой йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на RUTS.RUN. Давай бегом по городу. 0+.
7: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. ОГРН 123-523-028-722.
1: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: Рекорд. Реклама.
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
2: Я пропою, звонки всем максимум дают.
3: Ищешь живую музыку в Нижнем? Тогда это группа «Кавер-экспрессия».
4: Чтобы в память надолго врезалась «Кавер-экспрессия». После вкусим, чтоб отличалось. Кавер-экспрессия. Гитарным соло, вокалом, чтобы цепляло. Кавер-экспрессия. Чтобы выбору выбор не оставляло. Кавер-экспрессия.
3: Группа «Кавер-экспрессия». Ищи нас ВКонтакте. 0+.
0: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
5: Суперфестиваль «Диско Фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт.
1: Рекорд. Реклама.
2: Лето – время отдыха. И даже на кредит можно взять каникулы.
3: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама, не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
5: ИП Тянухин АА, Украина П-304-526-011-800-121.
1: Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Шоу-клуба. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». Украин 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Лето – время отдыха. И даже на кредит можно взять каникулы.
3: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама, не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
5: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
4: Точно. Готовые дома вкрутой.
5: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Чарт. Топ-30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Господа, всем привет! С вами DJ Demixer, Дмитрий Гуменный. И прямо сейчас начинается Рекорд Клаб Чарт. Чарт с самыми крутыми, сочными треками за эту неделю, которую мы собрали за вас из всей клубной индустрии. Начинаем. Клаптон, Вандерласт, новинка, 30 место.
0: Рекорд.

0: Рекорд. Реклама. Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
1: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
2: Банк-партнер Аутобанк, не оферта.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: BLG.

0: Фестиваль «Диско Фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: fire, no me name it, no cater. When me come a dance and deliver it, then sweeter. Clap your hand and stamp your feet on the road, on the pavement, the wall we meet.
1: Друзья, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта, а это значит, что пришло время послушать клубные хиты прошедших лет. И сегодня у нас в этой рубрике Джакел «Shake Down».

0: двухчасовое микс-шоу. Слушайте сегодня с 10 вечера. Record
1: Party. Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, в Record Party.
2: Record. Реклама. Выходные, дача. Пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
3: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород. Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
4: Банк-партнер Аутобанк. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: BLG. Надежность в движении.
6: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас монолит. 420-50-20.
7: ОСЗ группа «Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
9: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Tonight, we take it step by step. Before anything else, don't rush it. Everything connects here. The sound, the moment. And when the bass comes in.
1: Господа, делайте еще громче, мы добрались до тройки лидеров этой недели. Открывает ее пластинка Emmett Fenn, Closer. Далее на втором месте Fede Legrand, This is a Groove. И этот трек мы только что, кстати, с вами и прослушали. Ну а вот на первом месте по-прежнему остается Max Style и Vintage Culture с пластинкой Freaky One, с чем мы их, собственно, еще раз и поздравляем. Ну а я, DJ D-Mixer, прощаюсь с вами ровно на неделю, и мы в этот же замечательный вечерний субботний день увидимся с вами на Радио Рекорд. Всем пока!

лето. Новый трек на рекорде. Green Velvet, Medusa, Genesee, Essentia, La La Land, Record Remake.

эфире Рекорда стартует вечеринка шоу «Рекорд Саммер Пати». Подключайтесь прямо сейчас к нам, наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Всем добрейшего вечера, друзья! Обязательно делитесь и рассказывайте, чем занимаетесь этим субботним приятным, надеюсь, для вас вечером. Меня зовут Виолетта Юшкина. Все ваши приветы и послания будут зачитывать уже через пару минут. Ну а пока делаем громче, ведь мы начинаем нашу тусовку здесь. Это «Рекорд Пати». Погнали! Summer. Party.

0: Рекорд Платье. Всем добрейшего вечера, друзья. Давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Есть такое от Марата Виолетта. Привет из Перми, я уже на связи. Наконец-то осталась одна неделя до колбасного цеха. Будем тусить. Передаю привет всем слушателям Рекорда. Пожелаю хорошо провести выходные. А тебе, Виолет, хорошо провести эфир. Спасибо большое, Марат, очень приятно. Вячеслав пишет: привет, Виолетта, жарим шашлык. Привет всем, кто слушает Рекорд в Волгограде. Ну, привет вам, ребят. Ну, отличного вам шашлыка. Ну, пусть будет вкусненько и свежо. Виолетта, привет, пишет Родион с Казани. Разожги этот эфир танцевальными треками. Начало уже неплохое, спасибо, Роди. Привет хотел передать всем, кто только что присоединился к прослушиванию музыки. Замечательно. Вот такие вот классные слова и пожелания есть к этой минуте. Если вы хотите свой привет передать, делайте это при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Все самое лучшее передадим здесь, в эфире главной танцевальной шоу «Рекорд Пати». Рекорд Summer Party.
1: Рекорд

Record. Реклама. Выбираете сервис для вашего Voya? Давайте знакомиться. Plaza. Официальный дилер марки Voya дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282 10 10.

0: это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе. ТРК «Фантастика». Позвольте себе лучшее.
1: Акция действует с 27 марта до 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nn.ru. 18+.
2: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк. Рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
3: Я вижу.
4: Я вижу.
5: Я вижу.
6: Я вижу.
7: Я в Садко.
8: Я в Садко.
9: Я в Садко.
10: Я в Садко.
11: Фемтолазерная коррекция зрения по методике SmartSight. Мы знаем, как вернуть вам идеальное зрение. Центр клинической офтальмологии «Садко». Вижу.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас монолит. 420-50-20.
14: ОСЗ Групп Инвестстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер. 6 миллионов отдал. Нет. Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 миллионов 369 тысяч 990 рублей.
16: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
15: Да. По разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
16: Я как раз думал поменять свой. Куда говоришь ехать?
15: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу.
17: Указана максимальная цена при продаже с учетом минимумных выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
18: Хочешь адреналина? Приезжай на базу Extreme Land в 30 минутах от Нижнего Новгорода. Лошади, квадроциклы, скалодром, полеты на зиплайне, пейнтбол, лазертаг, веревочный парк, тир, сплавы, игры. Все доступно прямо сейчас. Сделаем любое мероприятие незабываемым. Бронируй 8 800 222 19 19 0+.
19: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
20: Спецсообщение от Чанган-центра ГАТ на Комсомольском. Стартовала весенняя распродажа. Автомобили Чанган в наличии по цене производителя. А некоторые позиции даже ниже заводской цены. Проверьте лично в АГАТ на Комсомольском. Звоните прямо сейчас. 260, код города 831. Чанган-центр Агат на Комсомольском. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
21: Агат. Покупай выгодно.
22: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

Вечеринка, шоу «Рекорд Пати». Всем добро пожаловать и большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Давайте переходить к вашим приветикам и посланиям, которые вы успели оставить в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд» и в нашем чате мобильного приложения «Рекорд». Пишет Дмитрий. Дорогие друзья, всем привет из Омска. Я переехала обратно на родину из Подмосковья. Мне подарили квартиру, а друзья из Балашихи перед отъездом понадарили прекрасные одежды. И в Омске друзья и родственники затарили всем, чем можно. 10 лет я жил на съемных квартирах, и теперь 10 лет спустя скитаний и труда для выживания у меня есть свое жилье, машина и мотоцикл. Надо работу только заново искать, хотя подходящую контору вроде нашел. Дим, мы тебя поздравляем, но пусть все будет так, как мы хотим. Ну, правда, Дим, у тебя это получается, и мы тобой гордимся, правда. Всем огромный субботний дэнс привет, пишет Валентина. Мы с сыном строим грядки в парнике и дэнсим под рекорд. Привет моей любимой женульке Женечке Соболевой. Люблю ее сильно. А еще люблю рекорд. Виолетта, жги по полной. Валентина из лучшего города на земле, Высоцк. Прекрасно. И еще, Виолет, привет всем, кто на рекордной волне. От Кирилла, Артура, Димки из Липецка в походе. Слушаем рекорд. Молодцы, парни. Пишет Евгений Юрьевич. Привет, Виолетта. Привет, студия и слушатели рекорда. Как здорово, что ты снова с нами. Всегда приятно слышать задорный голос. Спасибо. Теперь уже по традиции передаю привет моей подруге-красавице Надежде. Снова отправляю воздушный поцелуй и обнимашку. Надя, где фотка? Интересуется Евгений Юрьевич. Наденька, ну расскажи, ну где фотка? Где та самая фотка? Ох, Евгений, что у вас там происходит? Рассказывайте нам. Друзья, ну а вы рассказывайте, что происходит у вас при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Все самое интересное зачитаю через пару минут. Это «Рекорд Пати». Мы двигаемся дальше.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

продолжаем танцевально отдыхать. В эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И давайте переходить к вашим приветам и посланиям. И есть такое от Евгения. Виолетта, привет из Костромы. Давно меня тут не было. Сегодня вернулся. Рад, что скоро окончание учебного года. Заканчиваю 9 класс. Вся эта школа уже останется позади. А сегодня будем тусить, развлекаться, отдыхать под любимые треки на Радио Рекорд. Всем пожелаю крутого, позитивного настроения. А тебе, Виолетта, отличной ночи и классно провести эфир. Это все шоу Рекорд Пати. Делай громче и поехали. Спасибо большое, Жень, очень приятно. И, естественно, с окончанием 9 класса тебя поздравляю. Пишет Злата. Виолетта, привет. Передаю привет Максиму. С удовольствием. Передаю привет любимому мужу Роману. Всем отличного вечера, прекрасного настроения. Это от Джульетты. И еще вот Елизавета пишет. Привет, передаю моей Любочке. Ты мой самый замечательный муж. Очень тебя люблю. И еще вот такое есть послание. Виолетта, передаю привет всем жителям элитного ЖК Томилина. Парк из поселка Мирный, из Подмосковья. Надеюсь, сегодня не будут шуметь под окнами и не заставлять вставать, чтобы увидеть различные драки. Но надеемся, да, надеемся на такое. И, конечно, друзья, не забываем сегодня хорошо все-таки отдыхать. Сегодня суббота, сегодня так можно. Давайте еще пару приветов почитаем. Вот от Натальи. Добрый вечер. Хотела бы передать привет своим сыновьям. Никулину Александру, Селедковым, Тимофею, Алексею. Я их очень сильно люблю. Поставьте, пожалуйста, песню про сыновей. Наталья, у нас сегодня будет очень много хороших треков, поэтому давайте отдыхать все вместе. Друзья, напомню, что вы также можете отправить ваше послание при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. Делайте это прямо сейчас, ну а я зачитаю все совсем скоро. Рекорд. Summer. Party.

0: Рекорд. Реклама.
1: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-5020. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Паусбербанк. Осознание жилистрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Белджи X70. Универсальный кроссовер для тех, кто ценит практичность. Классические линии кузова, надежные силовые агрегаты и интуитивно понятное управление. Ничего лишнего, только ежедневная уверенность и комфорт за рулем. Сейчас в BCR Motors универсальный кроссовер X70 в наличии от 2 499 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре BLG на Новикова прибоя 4. Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-82-42.

вечера, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И давайте почитаем, что же вы тут успели написать. Посмотрим. Вот от Юли есть такое послание. Виолетта, передаю привет своей дочери. Закончила 9 класс. Ура! Далее передаю привет своему самому любимому мужу Глушкову Александру. Ценю тебя и спасибо за прекрасный подарок. Твоя Ирина. Виолетта, салют. Воспользуюсь и я этой возможностью, пишет Алексей Михайлович. Привет из Питера, Уфе. Отличного субботнего вечера. Сына поздравляю с окончанием 9 класса, а дочь с 9-летием. Прекрасно. И еще есть вот такое послание. Добрый вечер. Хотела бы передать привет своим сыновьям Никулину Александру и Тимофею. Я их очень сильно люблю. И это Наталья. Друзья, напомню, что вы также можете отправлять ваши голосовые послания в наш чат мобильного приложения Рекорд. Если вы еще это не успели сделать, делайте это прямо сейчас. Ну и встречаемся с вами в следующем часе. Там же почитаем и послушаем все ваши послания. Буквально через несколько минут. Это все шоу Рекорд Пати. Мы двигаемся дальше. Record Summer Party.

Пожаловать, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Напомню, для вас работает наш телеграм-канал Радио Рекорд и наш чат мобильного приложения Рекорд. Переходите сюда прямо сейчас, рассказывайте и делитесь, как проходит ваш субботний вечер, что классного и интересного происходит у вас. Ну и не забывайте про ваши приветы. Зачитаем их уже совсем скоро. Это все шоу Рекорд Бати. Танцуем дальше.

Продолжается наша вечеринка, шоу «Рекорд Пати». Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И вот прекрасные послания есть. От Ярослава, например, такое. Добрый вечер, Радио Рекорд. Вас приветствует Одинцова. На связи Ярослав. Хочу передать большой привет моей дорогой будущей жене Валерии. Я ее очень сильно люблю, и у нас все получится. Всем привет из Ростова-на-Дону. Желаю крепкого здоровья и хорошего отдыха. Приятного отдыха всем и хорошей погоды. Это Антон. И еще Евгений пишет. Огромный привет Людмиле из Москвы. Людочка, ты хороший, добрый, веселый и позитивный человек. Многие тебя любят, не отчаивайся. А на всякую мелочь не обращай внимания, оно того не стоит. И вот Наталья еще пишет. Виолет, передайте, пожалуйста, привет моей подруге из Морозовска, Ростовской области, Катерине Тимофеевой. Я с ней 100 лет знакома, люблю. Замечательные послания есть к этой минуте. Оставляйте и вы свои при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. Это все шоу Рекорд Пати. Рекорд.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу. Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

друзья. Надеюсь, у вас классное настроение. Если это так, то пишите активнее нам при помощи нашего чата мобильного приложения «Рекорд» и нашего телеграм-канала «Радио Рекорд». Кстати, друзья, «Рекорд» представляет свежий сборник электронных треков от российских продюсеров «Колбасный цех Матрикс». 14 взрывных треков от «Соник Майн» и других авторов «Колбасный цех Матрикс» уже на всех стриминговых сервисах страны 18+. Доступны. Переходите, слушайте и наслаждайтесь. Мы же здесь в эфире «Рекорда» продолжаем наслаждаться самыми хитовыми треками в любом случае. Давайте передавать еще ваши приветы, пишет Валерий. Точнее, для будущей жены Валерия передает привет Ярослав из Одинцова. И говорит, что очень сильно любит свою будущую жену, и это замечательно. Передаю привет всем из деревни Волково, желаю отличных выходных, это Илья. И еще здравствуйте, любимая радиостанция, передаю пламенный привет вам и Захаровой Оксане, что в Северодвинске, Архангельской области, это Алексей. Огромный привет всем радиослушателям лучшей радиостанции страны из Севастополя, всем хороших выходных и шикарного вайба, это Серега. И еще вот пишет Наталья, передайте, пожалуйста, привет моей подруге из Морозовска, Ростовской области, Катерине Тимофеевой, я с ней 100 лет знакома и очень сильно люблю. Друзья, я сегодня, кстати, к вам не с пустыми руками, с подарочком от «Рекорда». Будем разыгрывать наш фирменный значок. Если вы хотите получить его, пишите прямо сейчас слово «Игра» в наш чат мобильного приложения «Рекорд». И с кем-то из вас поиграем. Давайте с 29-м, приславшим это слово. Ничего сложного не будет. Будет пару вопросов от «Рекорда» и, естественно, ваш значок. Жду прямо сейчас кодовое слово «Игра» в нашем чате мобильного приложения «Рекорд» и побежала звонить кому-то из вас. Всем удачи!

0: продолжаем отдыхать здесь, в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Я возвращаюсь уже в эфир не одна, с нашим слушателем Алексеем. Именно с ним сегодня мы будем разыгрывать наш фирменный значок, приуроченный к 30-летию радиостанции «Радио Рекорд». Алексей, привет.
1: Добрый вечер.
0: Вечер. Уже почти ночь, да? Через 10 минут. Рассказывай, чем занимаешься субботним вечером, ночью? Какие планы?
1: Я домой иду.
0: Домой идешь? С работы, да?
1: Нет, после пробежки.
0: Ага, вот такой вот спортивный у нас молодой человек, это прекрасно. Лёш, ну что, сейчас задам тебе несколько вопросов. Если ответишь верно, то сегодня значок достанется тебе. Готов ли ты?
1: Да, конечно.
0: Замечательно. Итак, вопрос номер один. 29 и 30 мая. Санкт-Петербург, площадка Temple of Deer. Какое событие планируется, как думаешь ты? Три варианта ответа. Белая снежная королева, пиратская станция Рагнарёк или же колбасный цех Матрикс?
1: Я думаю, колбасный цех.
0: И это абсолютно верный ответ. Я тебя поздравляю, Лёш. Ты молодец. Так, держать. Сразу же переходим к следующему вопросу. Звучит он так. 7 июня до 19 июля будет череда этих событий в Казани, в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и в Москве. Несколько городов представлены. И давай подумаем, что это может быть. Белая снежная королева, пиратская станция Рагнарёк в Москве или же ВК-фест 2026?
1: Я думаю, третий. ВК-фест.
0: И я тоже так думаю. Это абсолютно точно правильный ответ. Я тебя поздравляю, Лёша! Ты сегодня у нас выигрываешь значок. Значок, кстати, выдерживает до 10 тысяч прикреплений и открреплений. Скажи, ты когда-нибудь мечтала о значке от Радио Рекорд?
1: Я мечтала о кепке Радио Рекорд.
0: Кепки, кстати, тут что-то новенькое. А вообще такие есть, как ты думаешь?
1: Я думаю, да, потому что Кремов и Хрусталев, мне кажется, в кепках бывали.
0: Бывали, когда-то очень давно, наверное, да?
1: Не знаю, я их недавно начал слушать.
0: Ага, я тебя поняла. Так, ну, видишь, главное с чего-то начать. Значок уже получен, а дальше больше, как говорится, да? Давай передавать кому-нибудь приветы. Для кого они будут?
1: Я хотел бы передать привет Оксане и Сергею Посаду.
0: Так, может быть, еще кому-то?
1: Нет, больше никому не хочу.
0: Ты правильно. Потому
1: что у меня все остальные знакомые не слушают Радио Рекорд и много теряются.
0: Оксана, тебе привет, а все остальные подключайтесь и слушайте Рекорд как можно чаще. Лёш, спасибо тебе большое, настроение поднял, значок выиграл, все на сегодня сделал и пробежку устроил. В общем, красавчик Алексей, хороший пример для всех остальных. Друзья, ну а мы двигаемся дальше. Впереди у нас рубрика «Знакомство». Оставайтесь с нами, это все шоу Рекорд Пати. Давай двигаться с нами.

открываем третий час нашей большой вечеринки шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать в нашу рубрику «Знакомство». Рубрика, в которой мы с вами общаемся, знакомимся, заводим новых друзей и даже свою вторую половинку. Да, сегодня так можно. Переходите для этого в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Знакомьтесь, общайтесь, отправляйте пару фактов о себе, прикрепляйте вашу фотографию и рассказывайте, откуда вы, с кем бы вы хотели бы пообщаться и познакомиться, и сколько вам лет. Все ваши анкеты буду зачитывать уже совсем скоро, ведь это все шоу «Рекорд Пати». Главное, не стесняться и рассказывайте себе побольше. Так вы привлечете еще больше внимания. Это все шоу «Рекорд Пати», и мы соединяем сердца.

0: Рекорд реклама. Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: Рекорд Пати. Напомню, что прямо сейчас у нас рубрика «Знакомство». Рубрика, в которой вы можете общаться, знакомиться, находить свою вторую половинку. И сегодня у нас немножечко люди оказались скромными. Никто не отправил свой мобильный телефончик. Видимо, все желают переписываться в нашем чате, в телеграм-канале «Радио Рекорд». Ну а что, почему бы и да? Переходите и вы туда, рассказывайте о себе поподробнее, прикрепляйте вашу фотографию, передавайте приветы и делитесь, откуда вы, из какого вы города, с кем бы вы хотели бы пообщаться и познакомиться. Кстати, о приветах. Вот есть еще наш слушатель, хочет тоже передать свои. И давайте послушаем его голосовое послание.
1: Передаю привет любимой своей жене Оксане Старинбара, корешу Ромычу. Мы сейчас в бане сидим, отдыхаем, все хорошо на Сахалине. У нас тут гуси летают, все хорошо. От Алексея!
0: Ну, слышно, что и гуси летают, и все у ребят точно хорошо. Друзья, если у вас тоже отлично, пишите в наш чат мобильного приложения «Рекорд» и в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Мы продолжаем отдыхать здесь, танцевально. Это все шоу «Рекорд Пати». Двигайся с нами!

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Бати. Бати.
2: Открываем четвертый и заключительный час нашей большой вечеринки шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья! Напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Отправляйте туда все ваши послания, будем зачитывать их уже через пару минут. Это все шоу «Рекорд Пати». Мы двигаемся дальше.
3: «Рекорд Пати».

Продолжается шоу «Рекорд Пати». Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина, и время ваших приветов. Пишет Татьяна. Добрый вечер. Передаю привет самой лучшей компании «Город Копыль». Беларусь, Дима, Юра, Саша, Юля и Таня. Вы супер. Обожаю вас. Передаю привет своему любимому Максу Баксу. Я тебя безумно люблю. Мы все переживаем. Добрый вечер, Радио Рекорд. Треки супер. Хочу передать привет мужу Константину и дочке Кире. Я вас очень люблю. Оксана и солнечные чуваши. И еще доброй ночи, Радио Рекорд. Хочу передать привет Наталье Антольне из города Морозовска. И поставьте, пожалуйста, классные песни. Все сегодня будет. Это от Екатерины. Привет большой любимой жене Оксане Старьянмара и корешу Роме Огневу. И это Алексей. Продолжаем двигаться в танцевальном ритме. Здесь в эфире Рекорда шоу «Рекорд Пати».

0: Party.
1: Benzo sa tu siamo, padaya, benzo tatu teno.

Завершаем рекорд пати на сегодня. Напомню, этот и другие выпуски будут доступны в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег пати. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. Далее по курсу встречайте диджей Цветков, а меня зовут Виолетта Юшкина, также называется мой личный телеграм-канал. Переходите и подписывайтесь, буду рада видеть вас там. Я же желаю вам отличной ночи и помните, жизнь одна. Кайфуйте! Рекорд пати!

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.